меня. Мела казасе, че басули, цире на цири. Мере мивдет, мивдет царсус, хелеп казуди. Амгсевит,